Словом можно душу искалечить, словом можно раны искалечить.